0: Мировой шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ну, Каморьи больше нет, от дубов простыл и след. Дуб гадит на паркет, так виднее. Выходили из избы.

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ём сидел, охраняй свой удел, не удел. А подрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел

если вправду ходит кот, как направ так поет, как налев так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торгсин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар в Лукоморье перехар на яхтар. Но хватил его удары, чтоб избегнуть божьих кар. Кот диктует про татар.

кого-то дела. Честь недолго берегла и однажды как смогла родила. 33 ж мужука не желают знать сынка, пусть считается пока.

бородатый черномор, лукоморский первый вор. Он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазевающий он хватит и текать. А коверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет. И без опаски старых рыч пап ворует хныч, не хныч. Ох, скорей его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как не допил, лишь

бархат не носил, снова леший холосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал поэт.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные «#125».
1: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о «Стопиноре» можно

0: и анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 95 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело все

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Если придется когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Цып-цып-цып. Я на твою фотографию не позабуду взглянуть. Руки, сведенные холодом, нежно к тебе протянуть.

Навсегда успокоенный, камнем направлюсь ко дну. Там глубина необъятная, целая миля до дна. Буду глядеть я, как по небу,

вот что такое романтика. Жизни бродячей моей, е-е-е. Вот что такое романтика.

0: Когда-нибудь мне в океане тонуть, я на твою фотографию не позабуду взглянуть.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось бы жить, одеялом души этот мир согревать. Мне хотелось

хотелось бы жить. Желтоглазую осень, смеясь, целовать, мне хотелось бы жить.

0: навсегда возвращаться.
1: Я Евгений Григорьев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.

0: доларом, а козлы, что с рублем и с гитаром, никому вы теперь не нужны. Мужики, мужики, вы трясайте свои кошельки.
1: Мужики, мужики, вы трясайте свои кошельки.
0: Вот плывет вдоль по улице цаца и не хочет ни с кем целоваться, ведь прическа же мой.

молодежь разных стран, собирайся, мойся, брейся, знакомься, влюбляйся, потихонечку совокупляйся, всем влюбленным и честь, и хвала. Нам грозит вымирание, как вида, не за нас, за

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: видит Бог.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
1: Когда усталость валит с ног и спится на ходу, когда молчит дверной звонок,

дела на третьем этаже. Еще все целы зеркала, и все в порядке. Кинотеатры гонят план во весь экран.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Мир звенел победным маршем, и цветные видел сны. Ей хотелось быть постарше аж на целых две весны. Ну а мне, как на картинке, перекрасить мир в свое и податься к той блондинке, и с порога взять ее. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару, ту, что быть должна. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что змею в небе пара не нужна. А потом под звуки ночи от блондинки брел к другой. Ее юбки всех короче мне маячили ногой. Все духи в одном флаконе, мир окрестный беленя, оживали на балконе и спадали на меня.

змея, пары в небе нет. Летний дождь сбивает звуки и смывает, как слеза. Расцепились наши руки и упали в полглаза. Доиграла, как пластинка, и оставила клише. Это самая блондинка белым перышком в душе. А в небе белый голубок, перышком парящий, ищет пару на лихой петле. А над ним бумажный змей, он не настоящий, потому что настоящий только на земле.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мужик не плачет. Мужик решает.
2: Мужское слово.
3: Мужской характер.
4: Мужик должен держать удар.
2: Мужик сказал, мужик сделал.
5: Терпи, ты же мужик.
6: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят. Терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе. Разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
3: Где туалет?
5: Устал. Никуда не хочу. Побуду дома.
2: А если это навсегда?
4: Опять жена смотрит с упреком. Хоть разводись.
6: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия, хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
5: Поехали, я готов.
1: Дорогая, я соскучился.
4: Я на рыбалку.
2: Вот это жизнь.
6: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. 17.
7: Любовь твою боготворю.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: душа.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Кузнецовой Ольгой Викторовной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым, потом энергия появляется постоянно.

0: усталость, мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
0: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
0: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделает сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все, от эрекции до простаты.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

Дядя Миша обучал меня жизни с Вовкою. Он по полной наливал с толком, с расстановкою. Дядя Миша нас учил, были мы безусыми. И при этом говорил: если пьешь, закусывай.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Двойное наказание за одно и то же нарушение для водителей отменили. Такой закон в России вступил в силу с июля. Если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП, сообщил агентству «Прайм» юрист Мария Яковлева. Она отметила, что запрет на двойное наказание действовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Дети в России не смогут открыть электронный кошелек без согласия родителей. Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в схемы дроперства, пишет газета «Известия». Сейчас согласие родителей требуется при открытии банковских счетов и выпуске карт. При этом электронные кошельки можно зарегистрировать самостоятельно, поскольку для них не требуется открытие банковского счета. Третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и ЦБ. Турпоток между Россией и Китаем в этом году вырастет на 60% до 4-4,5 миллионов поездок. Такой прогноз дал директор департамента спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Накануне президент Владимир Путин продлил для китайских граждан безвизовый режим до конца следующего года. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что количество взаимных туристических поездок между Россией и Китаем может достичь 6 миллионов к концу 2027 года. Дожди придут в Москву сегодня и продлятся до пятницы. В последний рабочий день недели в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы июля. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Температура воздуха в ближайшие дни будет в пределах 20-25 градусов. В выходные осадков не ожидается. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23, местами слабый дождь, днем дождливо, до плюс 25. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Тебя я наизусть помню, день ушедший. А вот что нам день грядущий подготовил, узнаем сегодня, как минимум. Всем желаю здравствовать, чудесного настроения, великих свершений, которые мы себе запланировали. Денис Денисов у микрофона, вы на волнах душевного радио. Утро пришло, день у кого-то уже вступает в свои права. Мы, если только проснулись, бодримся. Если уже это произошло энное количество времени назад, то наслаждаемся прекрасным состоянием.

родилась в поле рожь, выросла до неба, отлежалась в закромах.

Хорошее слово. Из обихода почти вышедшее, но все равно нам знакомое. Закручинился что-то, герой лирический. Но ничего, тоже нужно чуть-чуть послушать себя, побыть наедине и внутренний голос услышать. Ну, мало ли у кого, какие задачи стоят. А мы же в любом случае песни поддержим. Музыки много, шансон один.

мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Антон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калае Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Всему свое время. Гулять до утра, а потом заниматься какими-то своими важными делами, как будто ни в чем не бывало, мы в студенческие годы можем. А вот уже когда становимся чуть более зрелыми, то от заката до рассвета запоминать то самое лето, ну, не всегда сил хватает. Это мягко говоря. Однако есть те места, которых законы природы как будто не работают. Это на морском побережье. Вот там-то от заката до рассвета и эге-гей, и весело, и хорошо, и шум волны, и звездное небо. А с утра прекрасная походочка на пляж и так далее. Кстати, как проводите это лето? Уже попробовали, как водоемы, тепленькая водичка, вкусненькое что-нибудь попробовали? Рассказывайте.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 95 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Абсолютно права, Лена Петровская и Евгений Росс. Хочется вместе, только я свою концовочку продолжу радоваться тому времяпрепровождению, которое у вас имеется. Так вот, спрашивал я некоторое время назад, как у вас отпуск проходит, и, судя по сообщениям наших слушателей, замечательно. Надежда вот на Волге проводит времечко и даже видео прикрепила. Пляжик, плеск, волны. Ой, ну красота, колесо обозрения, прогулки. Роскошно. А вот в Санкт-Петербурге, Мария нам рассказывает, дождливо и плюс 12. В Москве тоже пасмурно, дождик небольшой идет, поэтому мы вас понимаем. Но у нас, правда, 21. Так что обсуждаем, рассказываем, хвалимся, радуемся вместе.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Госдума на этой неделе планирует рассмотреть 7 законопроектов о социальных гарантиях для участников СВО и их родных, сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так, сегодня депутаты рассмотрят во втором чтении проект по отдельным гарантиям участникам контртеррористической операции на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей наравне с участниками СВО. Володин отметил, что с 2022 года было принято 176 законов в отношении бойцов. Сформированная правовая система постоянно донастраивается, исходя из запросов, возникающих у военнослужащих и их близких. Кроме того, Госдума сегодня рассмотрит в третьем чтении законопроект о продлении гаражной амнистии на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Услуга позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками. За время действия амнистии граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. При этом до сих пор в правовое поле не переведены сотни тысяч объектов. Причины чаще бытовые, чем юридические, от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности. Документы на поступление в российские вузы подали более 1 100 000 человек. Об этом рассказали агентству ТАСС в Министерстве высшего образования и науки. Наибольшей популярностью у поступающих пользуются информатика и вычислительная техника, педагогика, лечебное дело, инженерное дело и технические науки. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что Россия должна в течение 3 лет завершить плавный переход на новую модель высшего образования. В рамках перехода планируется сохранить фундаментальность знаний, сделав образовательные программы гибкими и практикоориентированными. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +21, слабый дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Сегодня, признаюсь, у меня играла эта песня в голове, когда я глазки в 4 с небольшим открыл. Что мы наделали? А вот фраза, которая прям-таки врезалась мне сейчас в эту песню в исполнении Елены Ваенги и Михаила Бублика. Думала, стерпится, отболит. Нет, не стерпится. Боль в суставе не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Я Денис Денисов. Всем желаю здравствовать. И каждый день говорит: ах, какой новый день. Сколько новых возможностей он несет.

Поднимать нужно не только демографию, но и настроение. А с утра сам Бог велел. Не спрашивайте, как я вышел на сорта томатов в этот утренний час, но, слушайте, позабавиться есть чем. Выбирайте, кто вы сегодня утром. Кулема, мятежный звездный, амурский тигр, но это еще ладно, хорошо. Сердцеедка, суперклуша, большое сердце, сердец, кстати, очень много, быстро спел.

0: была просто шутка.
1: Радио «Консон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Буквально вчера завершилась последняя футбольная баталия чемпионата мира. Думаю, еще не одну неделю вся Испания будет праздновать свой триумф. Какими памятными подарками отметят футболистов «Красной фурии», пока неизвестно. Но, например, сборная Египта, дошедшая до 1/8 финала, что является лучшим результатом за всю историю сборной, с легкой руки бизнесмена Халаф Аль-Хабтура получит кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross. А сборная Узбекистана, впервые пробившаяся на Мундиаль, получила от президента 40 электрокаров BYD Song Plus в версии Champion Edition. Бывали в истории футбола и более душевные подарки. Капитан сборной Сербии Александр Каларов за гол в ворота Коста-Рики на чемпионате мира 2018 года получил из рук губернатора Самарской области нашу родненькую Ниву с самарской душой и истинно русским характером. Случалось и так, что награды находили своих героев не только за крупные победы. Так, Питер Крауч в 2006 году удостоился Hyundai Santa Fe просто за вызов в сборную Англии. В Hyundai решили, что даже при росте 201 сантиметр ему там будет комфортно. Дарили автомобили и нашим игрокам. В 2002-м, несмотря на невыход из группового этапа, Дмитрий Сычев за гол в ворота Туниса и Виктор Анопко за сотый матч за сборную получили Porsche Boxster. Правда, позже признались, что налог за обладание таким подарком высоковат. В общем, у футбольных наград разное достоинство, но одна общая черта. Они всегда запоминаются. Это самая футбольная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Душевная, настоящая песня от Лесы Повала на волнах радио Шансон. Господа хорошие, уверенно близимся мы вперед, движемся. И что? Остановки ни в коем случае не предвидится. Ну, так, ненадолго, чтобы подышать воздушком и передохнуть. Ну, чтобы с новой силой двигаться вперед.

0: любить обещал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Анатолий Полотный и Федя Карманов. А сейчас утренняя перекличка. Ну, как вы? Все в порядке? Все хорошо? Вот. Теперь не говорите, что не знаю чувство одиночества. Мы заботимся о вас. Помним, думаем.

0: добровольно.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы — магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам летом для многодетных семей может стать бесплатным. Новую льготу предложила группа депутатов от «Новых людей». Предположительно, действовать она будет с 1 июня по 31 августа. Возможны другие отрезки, которые совпадают с временем каникул. Во избежание злоупотреблений льготу могут распространить только на один автомобиль. Работать система может через портал госуслуги или личный кабинет в системе «Автодора». Пока инициативу рассматривают в Минтрансе. Еще больше новостей на портале колес.ру. Хорошей дороги.
2: Дорожные новости.
3: Спонсор программы — магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Более 300 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах. Госавтоинспекция Карелии подвела итоги работы комплексов фото- и видеофиксации за первое полугодие 2026 года. В республике размещены 136 камер, 78 передвижных, 58 стационарных, а также мобильные комплексы на патрульных машинах. Так, за 6 месяцев сотрудники Центра автоматизированной фиксации возбудили 313 тысяч 92 дела об административных правонарушениях по материалам, полученных с камер. Чаще всего фиксировали превышение скорости, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, повороты или развороты в нарушении требований знаков, проездов на красный свет и непристегнутые ремни безопасности. Санавиация Карелии спасла 32 ребенка. Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил, что с начала года вертолет санавиации выполнил 93 полета, эвакуировав 165 человек, из них 32 ребенка, в том числе 12 детей, до 1 года. Воздушные рейсы в профильные стационары доставили пострадавших в ДТП, пациентов с острым коронарным синдромом, острым нарушением мозгового кровообращения, нарушением ритма сердца и с другими заболеваниями, требующими оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. 45 тысяч за кость в горле. В апреле костомукшанка заказала в костомукшском кафе роллы, и в процессе употребления их она почувствовала острую боль в горле. Прибывшая бригада скорой помощи извлекла рыбную кость. Пострадавшая обратилась к лору, где ей поставили диагноз острый тонзиллит, возникший вследствие травмы миндалины. После того, как предприниматель отказался удовлетворить претензию добровольно, женщина обратилась в суд. Ответчик иск не признал, утверждая, что продукция в его кафе проходит тщательный контроль качества и соответствует техническим регламентам. Однако суд, изучив показания медиков, пришел к выводу, что вред здоровью был причинен именно вследствие употребления роллов, приобретенных у ответчика. Теперь предпринимателю придется заплатить 30 тысяч рублей за причиненный моральный вред, а также 15 тысяч – штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. Решение суда не вступило в законную силу. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши ожидается плюс 12, плюс 14 градусов, без осадков. Легкий ветер до 3 метров в секунду. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

чтобы беда не подкралась тихонечко, не стоит игнорировать сигналы, которые тело нам подает. Боль в суставе не должна быть приговором. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Денис Денисов у микрофона. Вы настроены на волну радио «Шансон». И вот вам летних плодов. Может...

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 95 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Даже рыжее солнце, когда устает, уходит отдохнуть. Именно поэтому и ночь наступает. Да-да, есть такая легенда. А у нас же всегда хорошо. Даже когда солнышко отдыхает. Луна тогда берет все на себя. Михаил Шафутинский, господа хорошие, с 24 по 30 октября обещался принять участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». Средиземноморское побережье, отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». И Михаил Бублик, и Тамара Кутидзе, и Сергей Любавин, и Алексей Петрухин, Анатолий Полотно, Федя Карманов и Евгений Кемеровский. И, естественно, это не полный список артистов, которые будут дарить нам настроение, да и мы его тоже будем создавать. Подробности на сайте radioshanson.ru. Для лиц старше 12 лет предназначена информация.
1: Нет, жизнь

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Когда я Мария Поэт, на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вот так живешь себе молодой, а потом очень хорошо выглядите для своего возраста. И тут начинается страдание и переживание. А как сохранить, а как продлить? Да активничать нужно. И здраво оценивать себя. Ну, естественно, роскошным, прекрасным и дальше по списку. Какие вам там комплименты, эпитеты подходят и нравятся. Но молодость в душе никуда не деть. Поэтому внутреннего ребенка тоже нужно баловать обязательно. Мороженку съешьте, например.

0: прожить.
1: Друг, это вам не с бухты-барахты. С ним и горы по колено, и моря по плечо. Не надо поправлять, я намеренно это сделал. В принципе, с друзьями летом тоже отдыхать-то веселее и бодрее. А еще и если сходить на концерт, то петь, танцевать, это вообще здорово. Летний отрыв под открытым небом можно будет организовать на концерте Вани Лисицына. Музыкальный вечер на свежем воздухе, вне стен концертных залов, 26 июля в столичном клубе «Правда». «Красные-красные», «Зеленые-зеленые» — это песни, которые в эфире Лисицына звучат, а их ой как много. Информация для лиц старше 12 лет.

10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Молодые учителя с 1 сентября получат дополнительную поддержку на старте карьеры благодаря системе наставничества. Она должна стать механизмом развития и передачи опыта, а не контроля, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Анна Борисова. По ее словам, начинающему специалисту необходимо не только применять полученные знания на практике, но и адаптироваться к образовательной среде, выстраивать отношения с учениками и родителями, осваивать современные методы обучения. Опытный наставник поможет быстрее преодолеть эти трудности и сформировать уверенность в своих силах. Согласно указу президента, начинающий учитель должен получать поддержку наставника не менее года. Потенциал роста турпотока в Тверь оценивается минимум в 10%. Возможен рост и на 50%. Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Сергей Толчин. Он отметил, что город давно перерос статус транзитной точки между столицами. Для региона это означает не просто рост посещаемости, а прямой доступ к федеральным субсидиям на реставрацию, благоустройство и дорожную сеть. Новый статус – четкий сигнал для инвесторов. В Твери сейчас остро необходим качественный номерной фонд формата 4 звезды. За первое полугодие Тверь приняла около 800 тысяч туристов. Ранее город официально включили в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Прощание с Исидорой, новое звучание. Но Сергея Любавина в начале очередного музыкального часа. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания? Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Денис Денисов у микрофона. В этом часе удача обязательно кому-нибудь улыбнется. Так что, если вы регистрировались на сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта», ждите, будем звонить.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Рука над свечой обжигают слова. Ты опять ни при чем, я опять не права. Я печаль отпущу, не нужна мне печаль.

изящно в этом белом танце. Током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно. Отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи. Все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

Владислав, известный нам как Холла. Да, это его творческий псевдоним, только что на волнах шансона. И уже довольно-таки скоро, 14 ноября, в столичной лайф-арене, выйдет на сцену всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», чтобы помочь нам сделать легендарное событие еще более ярким. Подробности на сайте radioshanson.ru 12+.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: И ничего другого на ум, как сейчас выбрать какого-то нашего счастливчика, кто зашел на сайт radioshanson.ru, не поленился, зарегистрировался и принимает участие в акции «Счастливая каюта», для того, чтобы уже совсем скоро, в августе, почти в его середине, определили мы, кто же выиграет это путешествие на борту круизного лайнера «Астория Гранде». Ну ладно, все это хорошо, все это интересно, трепет легкий присутствует у наших слушателей. Сейчас мы набираем номер, случайным образом выбрали. Последние три цифры 388. И здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Радио «Шансон», Денис Денисов. Как вас зовут? Куда мы дозвонились?
2: Здравствуйте. Александр, город Таганрог.
1: Ой, здравствуйте! Как у вас в Таганроге? Как настроение?
2: Жарко, хорошо.
1: О, все понятно, в Москве дождливо. Так, а вы в отпуске трудитесь сейчас, Александр?
2: В отпуске сейчас.
1: Да, золотой человек. Ну вот, судьба привела нас к вам, ну а вас, собственно, на сайт radioshanson.ru. Вы расскажите, как у вас со знанием любимого жанра?
2: Отлично.
1: Угу. И наверняка фильмы, классику советскую, тоже смотрели не раз.
2: Естественно.
1: Да прелесть что. Ну и а про Турцию общий уровень эрудиции также вам поможет. Я напомню, что у нас будет происходить. Мы задаем три вопроса, даем варианты ответов. На все про все у нас минута, вы отвечаете. Все правильно, поздравляем. Я вас поддерживаю, держу кулачки. Вы готовы?
2: Да-да.
1: Ну что ж, тогда приступаем.
3: Время пошло.
1: Какое первое образование у Валерия Кураса? Инженерное, медицинское, педагогическая. Валерий неоднократно это рассказывал, когда приходил в гости и в «Живую струну», и в «Звездный завтрак». Медицинская. Второй вопрос. Какой орех – важная часть экспорта Турции? Фундук, грецкий или кешью? Ха-ха.
2: Кешью.
1: Так, вы считаете кешью. Зафиксировали. А в фильме «Джентльмены удачи» кем работал Евгений Иванович Трошкин? Инженер-строитель, сантехник или заведующий детским садом? Евгений Трошкин – это одна из ключевых фигур ленты.
2: Заведующий.
1: Так, заведующий детским садом. Хорошо, ваши варианты ответов приняты. И знаете, что я вам скажу? Вы были близки. Вы были близки, но второй вопрос оказался не по зубам. Важная фундук. Часть экспорта – да, фундук. Фундук Турции. Вот так. Ладно, не печалимся, не беда, отпуск мы ни в коем случае омрачать не будем, поэтому ваш привет кому будут адресованы?
2: Ну, жителям Таганрога.
1: Ой.
2: Евгению, так. Который рядом сидит со мной.
1: Ага, наверняка поддерживал.
2: Естественно.
1: А, ну вот это я понимаю, крепкая, верная рука друга помогла. А вы сейчас на даче строите в гараже, раз друг рядом?
2: Да, на даче.
1: Ага. Ну тогда прекрасного дачного времяпрепровождения, настроения компании «Радио Шансон» великолепного. Всего вам, Александр, доброго. Ну а вас, господа хорошие, я тоже поздравляю с тем, что вторник, день чудесный, вне зависимости от погоды за окном, потому что в нашей компании всегда тепло.
0: «Счастливая каюта» на «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и не жить.
1: Игорь Слуцкий действительно познал жизнь и с нами этим опытом поделился. Ну, не бывает все гладко. Ошибки совершают все, и на тот момент это единственное правильное решение. Ведь ошибкой мы называем это лишь спустя какое-то время. По факту машем кулаками после случившегося. Ну, так себе история. Изменить это ничего не изменит, а вот переживаний нам прибавит. Поэтому мы, как настоящие йоги, включаем шансон, отпускаем эту ситуацию и дальше с поднятой головой. Шишечки-то уже набили.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Средняя стоимость ОСАГО для начинающих водителей обходится значительно дороже, чем для опытных. Так, во втором квартале средняя стоимость полиса составляла 6 639 рублей, а для новичков за рулем – 19 200 рублей. Об этом сообщает Лента.ру. Средний возраст россиян, которые впервые получили водительские права в течение последнего года, составляет 27 лет. При этом количество женщин и мужчин примерно одинаковое. Как правило, в качестве первой машины новички выбирают малолитражные. Среди наиболее популярных моделей значатся «Лада Гранта», а также бюджетники «Пежо» и «Део». Количество субъектов малого и среднего бизнеса в России за 10 лет выросло на 11%. К июлю таких предприятий в стране насчитывалось более 6 миллионов 600 тысяч, выяснила РИА Новости, ознакомившись с данными Федеральной налоговой службы. Большая часть – это микропредприятия. Число малых предприятий превысило 241 тысячу, средних было чуть более 24 тысяч. При этом количество индивидуальных предпринимателей на 1 апреля составляет около 5 миллионов, а компаний – чуть более 3 миллионов. Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума. В июне наша страна импортировала этих ягод на сумму свыше 600 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. К сравнению с годом ранее объем закупок составлял всего 21 тысячу долларов. Поставки выросли в 29 раз. Ввоз черешни и вишни из Грузии носит нерегулярный характер. В этом году поставки зафиксированы пока только в июне. Кроме того, Россия увеличила закупки персиков и нектаринов. Кстати, на московских ярмарках сезон вишни начался неделю назад. Ее привозят из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей, а также из Краснодарского края, Крыма и Дагестана. Курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек, юань стоит 11 рублей 57 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: плюс.
1: Ну, хоть что-то положительное. Не любит человек печально, конечно, но хотя бы переделать не стремится лирический герой. Всем желаю здравствуйте. Мы такие удивительные, уникальные, потому что опыт ошибок горьких череда нас таковыми и сделал. Закалились мы. Угу. И если бы гвозди делали из таких людей, все прекрасно знают продолжение. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.

0: Москва, Владивосток.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини,

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Хрупкие мы люди создания. Человеки устают не только от физической работы, но и от эмоциональной тоже. Нет-нет, не шучу, серьезно. Поэтому отдыхать нужно. И одиночество тоже иногда нужно для себя устраивать. Хотя бы, ну, минут по 10. Сложно, но можно.

0: моей карете.
1: Автомобильные новости.
2: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Всем известные трудности с добычей топлива на АЗС превратили газобаллонное оборудование в настоящий хит сезона. Сервисы забиты заявками, а баллоны стали дефицитом. В некоторых сервисах по установке оборудования очередь расписана до 2027 года. Это неудивительно. Газ существенно дешевле бензина, а километр пробега выходит в 2,5-3 раза бюджетнее. Окупаемость установки оборудования от года до 2 лет, а если машина с заводским ГБО, то и того быстрее. Плюс в 36 регионах есть льгота по уплате транспортного налога на такие автомобили. Выглядит здорово, но, как говорится, есть нюансики. Для автомобилей существует три вида газа – пропан-бутан, метан и сжиженный метан, который предназначен только для большегрузов. Пропановое оборудование компактнее, баллон прячется в нишу запаски, установка дешевле, заправочных станций больше. Метан по цене доступнее пропана, но баллоны громоздкие, а заправочных станций меньше. Да и установка оборудования звучит вроде бы довольно просто, но для нее нужно разрешение ГАИ, прохождение техосмотра и получение нового СТС. И, кстати, не каждую машину можно перевести на газ. Современные моторы с непосредственным впрыском часто не дружат с таким топливом. Обслуживать газовое хозяйство несложно. Газовый фильтр необходимо менять, а баллон проверять на герметичность раз в 3 года. Учитывая стремительное подорожание оборудования, сложности с легализацией и прочие неудобства, возможно, проще дождаться нормализации ситуации с бензином. Благо, положительная динамика уже наметилась. Это самая сомнительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
3: Когда-то мы с тобой

Она ведь прав. Прав Константин Никольский. Я именно в нашей душе живет и радость, и наша же печаль. Вот она, народная мудрость, вам еще одна в подтверждении. Каждый кузнец правильно. Счастье или что первым назвали? Тоже детали. Так что не забываем, все живет внутри нас, а ответы на животрепещущие вопросы мы с легкостью найдем, потому что нам песня не только строить и жить, но и по жизни шагать помогает. Музыки много, шансон один.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками

0: Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарок для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Согласно документу, учителям предоставляется бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств, а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанных с педагогической деятельностью и трудовыми правами. При наличии не менее 25 лет педагогического стажа учителям будут присваивать звание «ветеран труда». Указ не отменяет действующие меры поддержки педагогов. Новые гарантии предоставляют дополнительно и не должны приводить к снижению уровня уже существующей помощи. Двоих мужчин задержали при пересечении границы. В Финляндии расследуют возможное незаконное пересечение госграницы двумя мужчинами, прибывшими со стороны России. Инцидент произошел в субботу на территории муниципалитета Суомасалми, граничащего с Кальвальским районом, пишет общественная служба новостей. По предварительной информации, мужчины пересекли границу вне установленного пункта пропуска. После того, как их обнаружили финские пограничники, оба заявили о намерении получить убежище в стране. Гражданство мужчин, их возраст, маршрут передвижения и причины, по которым они решили перейти границу незаконно, не раскрываются. Также пока не сообщается, были ли они задержаны под стражу или помещены в центр для просителей убежища. Проверку обстоятельств произошедшего проводит пограничная служба региона Кайну. В рамках расследования финские пограничники сотрудничают с российскими коллегами из Калевальского района. Показания счетчиков просят повторить. В работе сотового оператора по передаче и приему показаний по холодной и горячей воде произошел технический сбой. Это касается управляющих организаций УКАИН-КОД, Управдом Костомукша, Квадра, ТСЖ Интер-24 и МУП-ЦНР. Жители города просят продублировать показания приборов учета, переданные с 8 по 20 июля. Показания принимаются по 23 июля включительно по номеру, по которому обычно направляют показания данных счетчиков. Экомобиль снова в пути. В субботу уже жителей города появится еще одна возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, готовится к новому рейсу. 25 июля с 17 до 19 машина будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так оно займет гораздо меньше места. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Ветер порывами до 8 метров в секунду.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Кого хочешь, выбирай, а я для тебя удача испеку. Вкуснейший каравай. Задабриваем мы ее, эту капризную девчулю, по-разному. Кто-то что-то выдумывает, кто-то мечтает, кто-то желает, а кто-то просто движется в выбранном направлении, да и в компании радио Шансон. И вот тогда-то все точно получается. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов, микрофон.
1: Мне не слаще и не горше в этом клубе, кабаке. Я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

давай мне за правду ложь. Незаметно так, так неторопливо.

Ну, будем откровенны, не всегда случается так, как мы хотим. Да, вот такая несправедливость. Зато бывает и так, как мы хотим. Ну, соответственно, 14 ноября планируем оказаться в столичной лайф-арене для того, чтобы потанцевать, повеселиться, поаплодировать и посмотреть, как же будут выступать и дарить нам замечательное, настоящее, восхитительное настроение на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», я еще раз подчеркну. Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, Воровайки, Чепик, Холо, Владимир Ждамиров и корифеи мэтра жанра Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал». Добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. Выбираем танцпол, либо с комфортом расположиться. Пока есть такая возможность.

0: радиошансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калуе Марьяпоэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921 768 04 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Вот такой легенький рок-н-ролльчик, но с каким большим смыслом-то? Вот Михаила Бублика ветрено и не надо нам мешать напитки разного, так сказать, происхождения и плотности в том числе. В принципе, против алкоголя и вам не рекомендуем. Но все равно виноградное с солодовым зерновым не дружит, мягко говоря. Ну а мы, знаете ли, господа хорошие, в этот день чудесный вторник всех радуем и балуем музыкой любимой, коей у нас много.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Дети в России не смогут открыть электронный кошелек без согласия родителей. Центробанк предлагает перекрыть еще один канал, через который мошенники вовлекают подростков в схемы дроперства, пишет газета «Известия». Сейчас согласие родителей требуется при открытии банковских счетов и выпуске карт. При этом электронные кошельки можно зарегистрировать самостоятельно, поскольку для них не требуется открытие банковского счета. Третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и ЦБ. Продолжительность здоровой жизни в России составляет порядка 60 лет. Речь о времени, когда человек активен, работает и социально востребован, сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он добавил, что средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, а в России, по данным прошлого года, 74. Сейчас стоит задача выйти на показатель 78 лет. Онищенко также назвал болезни, которые молодеют. Диабет второго типа, деменцию и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у людей молодого возраста. Кроме того, за последние 30 лет заболеваемость раком среди людей до 50 лет выросла на 24%, что отчасти связано с улучшением ранней диагностики. Программа «Доступное жилье» спасла 35 исторических зданий в Петербурге от разрушения. Проект позволяет горожанам покупать квартиры на льготных условиях, а город восстанавливает старые дома вместо того, чтобы сносить их, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, за последние 5,5 лет очередь на жилье в Петербурге сократилась почти в 3 раза. Только в этом году жилищные условия улучшили более 4300 семей. Город значительно увеличил расходы на жилищные программы и сейчас входит в число лидеров по этому направлению среди регионов страны. Курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89,55, юань стоит 11 рублей 57 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Есть резон провести этот день, и не только этот, а каждый день проводить в замечательной компании, компании «Радио Шансон». Да потому что жить нужно весело и припеваючи. Далее у нас Михаил Шуфутинский, композиция под названием «Любка комсомолка». Тоже будем подпевать. В студии для вас я, Ирина Сотникова. Всем желаю прекрасного вторника, легкого, чтобы все запланированное свершилось. Здравствуйте, доброго дня!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вика Ветер на шансоне «Свадебная». Ах, эта свадьба пела и плясала. Вот сама лично видела в прошедшие выходные. Вообще летний сезон предполагает рост походов в ЗАГС. И это хорошо, потому что любовь и строить, и жить помогает, как мы знаем. По статистике, только за прошлый летний сезон 36 тысяч браков зарегистрировали, и это только в столичном регионе. Представляете? Вот такая вот свадебная история. Но песни на шансоне нас также радуют и, конечно, помогают жить. Порадует нас Любовь Успенская. Послушаем также дуэтную работу Ярослава Сумишевского и Алексея Петрухина. Но прежде Григорий Лепс на волнах шансона. Музыки много, шансон один.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

Есть два типа людей. Одни собирают чемодан за неделю до отпуска, вторые за 10 минут до выезда в аэропорт пытаются найти паспорт. Лето на радио «Шансон».

0: тот самый мокрый город, возможно, даже лучший, тут уж каждому свое. Приглашаем вас, когда вернетесь вы все из отпусков, из паровозов, вот поезда, когда все это закончится, и действительно уже будет слякотно, сыро 14 ноября. А мы вам как раз-таки подарим жаркую атмосферу и душевное тепло. Согреваемся любимыми песнями в компании известных шансонье на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Если вы еще не приобрели билеты, скорее заходите на наш сайт radioshanson.ru. Приходите с друзьями, с подружками. Всех, кто старше 12 лет, мы ждем на «Разгуляе». А в эфире далее Михаил Круг.
1: Помню, как счастливым галопузом в детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мама. Me.

девочка, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАП?

венечком в парилочке, как хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины подружки».

со мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки,

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 95 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Песни про любовь и не только. Услышим с вами на любимой волне радио «Шансон» уже в следующем часе. Оставайтесь в нашей компании. Этот же час музыкально завершит группа «Штар». Ну, а прямо сейчас очаровательная Елена Ваенга. Красивая история под названием «Невеста».

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Гаражную амнистию продлят до сентября 2031 года. Такой законопроект приняла Госдума, пишет Интерфакс. Данные меры впервые были введены в 2021 году. Благодаря гаражной амнистии россияне могут в упрощенном порядке зарегистрировать капитальный гараж и оформить в собственность землю под ним. По данным Росреестра, с начала действия амнистии в России оформили около 250 тысяч гаражей и почти 500 тысяч участков под ними. При этом отмечается, что многие гаражи в стране все еще не оформлены из-за бытовых проблем. К примеру, граждане могли потерять документы или даже не знать о такой возможности. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Об этом сообщается на сайте МИД Китая. Безвиз позволяет гражданам России находиться в Поднебесной до 30 дней без оформления визы для таких целей, как бизнес, туризм, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит. Россияне смогут многократно въезжать в Китай без визы в течение срока действия режима. При этом ограничений по количеству поездок и общему количеству дней пребывания нет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хула и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов, ясно. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: вот о чем нам с вами забывать действительно нельзя, так это об обеденном перерыве. Это важно. Как говорится, работа работой, а обед по расписанию. 14.06, точное столичное. Всем, кто сейчас как раз за приемом пищи, желаю приятного аппетита. Я Ирина Сотникова. Вы на волнах самого душевного радио. А это значит, что день сложится удачно. Ну, как минимум, хорошее настроение вам точно обеспечено. Новый час открыл Евгений Григорьев, а продолжит его группа «Хорошая песня» «Косыночка».
1: В деревне девушка жила,

увлекательная рыбалка в Приморье. Вот я смотрю, местный житель на лодке поймал на крючок огромного тунца, но вытащить его целым из воды не получилось, потому что следом шла акула, она, собственно, съела половину этой рыбины. Акула оказалась очень настойчивой, еще какое-то время кружила возле лодки, но нападать, по словам рыбаков, она не пыталась. Они и сами, в общем-то, признали, что вместе с уловом получили дозу адреналина. Какая настойчивая. Может быть, она ждала, что ей вторую половину отдадут в конце концов. Ну что, он просто так, что ли, там кружила? А нет, не вышло. Такие вот рыбацкие страсти. У нас композиция под названием «Вышло время безумных страстей». Нина Шацкая на шансоне.

Счастливые новости с Родины пришли к нам. Индекс счастья россиян вырос по сравнению с маем. Он увеличился до 59 пунктов. Это сообщает нам ВЦИОМ. Ну что ж, действительно, летом, в сезон отпусков, да еще и в компании любимых исполнителей на шансоне. Ну разве можно быть иначе? Нет, конечно же. Марракеш далее в эфире. Композиция «По судьбе».

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Удержать чувства, безусловно, сложно, да и надо ли. А вот находить время на теплые и добрые пожелания близким и родным, это можно, нужно и даже рекомендуется. Уже в следующем часе пишите нам на единый номер +7 909 955 103 0. Я зачитаю ваше послание в прямом эфире в программе «Только для вас» на шансоне.
1: Знаешь, боль не навсегда —

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости духа и оптимизма на волнах хорошего настроения. С вами Дима Казанцев. С минуты на минуту расскажу что-нибудь, надеюсь, интересное. Оставайтесь с нами.

лето стартовало. Самое время поговорить про домашний лимонад. Как его готовить? Лимон плюс мята, плюс лед, плюс газированная вода. Минутное дело, а радость на весь день. И вот вариант. Арбузный фреш, огуречный коктейль с лаймом, ягодный морс без сахара. Вариантов море. Пользы больше. Надеюсь, и у вас есть любимый летний напиток, понятное дело, безалкогольный, который вы готовы разделить с коллегами или друзьями.

вместе надо, за что бы ни была война, она не стоит ни одной слезы ребенка. И нет ни цели, ни цены, в которых зарево войны, казалось бы, зарею рая для потомков.

Раньше удивлялся людям, которые пересылают друзьям и знакомым короткие видеоролики с приколами. Обычно это делают через мессенджеры или социальные сети. Наступил момент взросления. Теперь я рассылаю всякую всячину.

0: Музыкальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к психологии. Оказывается, большая часть опрошенных россиян хотя бы раз в жизни покупала товары импульсивно. Чаще всего спонтанно покупают вещи стоимостью от 11 до 30 тысяч рублей. Около четверти граждан признались, что тратили импульсивно не более 5 тысяч. Каждый шестой отдал на такие покупки до 50 тысяч рублей. Почти половина опрошенных устраивают спонтанный шопинг чаще одного раза в год. И что самое любопытное, большинство радуется спонтанным покупкам.

Слишком красиво тикают часики. Пока мы строим планы, жизнь проходит, как и в этот день. Не задерживайтесь в скучных и унылых мыслях. Выбирайте что-нибудь поинтереснее под хиты на любимой волне.

друзья, вы же помните, красота спасет мир. И Россия в этом отношении лидирует. Лента.ру опубликовала рейтинг стран с самыми эффектными девушками. Итак, где живут самые красивые? У Колумбии первое место, Польша и Греция в тройке, а мы четвертые. Следом идет Чехия. А вот Испания, Албания и Венесуэла – аутсайдеры рейтинга. Но мы-то знаем, настоящая красота – уверенности, стиле и внутренней силе. Наши девушки самые красивые, независимо от рейтингов.

0: Миражи.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Дорогие слушатели, с одной стороны стакан наполовину пуст, с другой наполовину полон. Сначала тебе нравится то, чем ты занимаешься, а потом нет. В начале отношений ты полон сил, любви и уверенности в своей партнерше, а потом кое-что начинает раздражать. К сожалению или к счастью, меняется все. Поэтому пусть отношения развиваются в лучшую сторону.
3: Мне не нравится дождь. Этот горький ночной. Из женских слез мне не нравится гость, чье дыхание твоя постель. Помни.

Так приятно, что лето продолжается во всех смыслах. В самый долгожданный сезон сердце наполняется правильными чувствами. Ты ощущаешь прилив сил под знакомые мелодии на любимой волне.

пройти по жизни, Боже, по верхам скользя. Боже, то, что было можно, стало вдруг нельзя.

позволю, ты любовь убить. У тебя, прошу я, Боже,

После дня приходит ночь, после ночь сменяется днем. Не факт, что прописные истины сделают нас счастливыми, но этот речевой опыт тоже интересен, как сарафанное радио. Очень скоро музыка продолжит эфир. Стоит дождаться. Будьте с нами.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие слушатели, лето – прекрасное время для книжного отпуска. Легкое чтиво на пляже, фантастика в гамаке или детектив под зонтиком. Что сейчас на вашей летней полке? Обязательно уделяйте время чтению. Это очень развивает.

0: платье.
1: От музыки к мыслям вслух. Глаза – это зеркало души. Хочешь узнать у человека правду и ничего, кроме правды? Тогда посмотри пристально в его глаза. Хотя порой такое поведение может показаться грубым. Не все любят, когда посторонние нарушают личное пространство, даже под хиты на любимой волне.

музыкальных ритмов к психологическим. Когда мы, например, против того, что происходило в прошлом, но это часть нашей жизни, отказаться от этого сродни тому, что отказаться от себя. Поэтому оставайтесь собой и не отказывайтесь от того, что было с вами раньше, поскольку из этих пазлов прошлого состоит настоящее.

от знакомых мелодий к взаимоотношениям. Вечная человеческая любовь в среднем живет 3 года. А потом люди судачат о главных причинах разрыва отношений. Тут и несовместимость характера, это, вероятно, самая популярная причина расставания, и измены, отсутствие общих интересов и целей, различия в жизненных приоритетах, нерешенные конфликты и отсутствие эмоциональной близости.

0: Моя смена снова пронеслась очень быстро. С вами был Дима Казанцев. Далее в эфире мои коллеги. Благодарю за компанию всех и каждого. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Брансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Банки и микрофинансовые организации обязали уведомлять граждан через госуслуги о кредите и возможности отказа от него. Сообщения будут приходить в течение 15 минут после заключения договора и должны включать информацию о процентной ставке, сумме займа, сроке возврата и возможности отказа в период охлаждения. Услуга будет предоставляться бесплатно. Мера вступит в силу с 1 октября 2027 года. Такой законопроект приняла Госдума, пишет РИА Новости. Но введение станет еще одним методом борьбы против мошенников и помешает им оформлять займы на чужое имя. Россия увеличила ввоз вишни и черешни из Грузии до исторического максимума. В июне было закуплено ягод на рекордные 607 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы. В июне 2025 года на поставки затратили всего 21 тысячу долларов. Таким образом, за год ввоз увеличили в 29 раз. Отмечается, что импорт черешни и вишни из Грузии носит нерегулярный характер. В 2026 году поставки зафиксированы пока только один раз в июне. Также Россия увеличила закупки персиков и нектаринов. Их везли на 580 тысяч долларов, тогда как в мае этот показатель составлял 3 тысячи. Индекс счастья россиян вырос. По итогам июня он достиг 59 пунктов, при этом в мае показатель был на 1 пункт меньше. Таким образом, рост продолжается уже второй месяц подряд. Результаты такого исследования приводит ВЦИОМ. По его данным, в июне счастливыми себя назвали 79% россиян. Из них треть счастливы, а еще 49% скорее счастливы. Несчастливыми себя считают 17% опрошенных, еще 4% затруднились с ответом. По мнению аналитиков, на настроение наших граждан повлияло начало сезона отпусков. Летний отдых пока перевешивает даже негативный информационный фон. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

счастливые мои, в столице 16 часов и 5 минут, а на волнах той самой частоты, которая и делает нас с вами счастливыми, на волнах шансона, Денис Майданов и Баян Микс только что. Чуть позже, как обещала, появится в эфире Ярослав Сумишевский. Также в ближайшие минуты мы с вами послушаем Михаила Бублика, ну а прямо сейчас... Владимир Ждамиров. Чифирок. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Всем хорошего вторника.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И споем мы с вами, и станцуем обязательно. Михаил Бублик на шансоне. Чуть позже послушаем еще Евгения Григорьева. Пока в эфире. А вот уже ближе к октябрю этих дорогих сердцу артистов встречаем на легендарном фестивале «Бархатный шансон». Праздник состоится с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюк» «Гольф Билек». Так что мы приглашаем вас, дорогие наши, если вы старше уже 12 лет, заходите на наш сайт radioshanson.ru, там есть подробности, там есть все. Так что присоединяйтесь к «Бархатному шансону».

0: Радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Коли є Мар'я Поет, на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Я буду любить тебя все лето». Это звучит куда убедительнее, чем всю жизнь.
1: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Буквально вчера завершилась последняя футбольная баталия чемпионата мира. Думаю, еще не одну неделю вся Испания будет праздновать свой триумф. Какими памятными подарками отметят футболистов «Красной фурии», пока неизвестно. Но, например, сборная Египта, дошедшая до 1/8 финала, что является лучшим результатом за всю историю сборной, с легкой руки бизнесмена Халаф Аль-Хабтура получит кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross. А сборная Узбекистана, впервые пробившаяся на Мундиаль, получила от президента 40 электрокаров BYD Song Plus в версии Champion Edition. Бывали в истории футбола и более душевные подарки. Капитан сборной Сербии Александр Каларов за гол в ворота Коста-Рики на чемпионате мира 2018 года получил из рук губернатора Самарской области нашу родненькую Ниву с самарской душой и истинно русским характером. Случалось и так, что награды находили своих героев не только за крупные победы. Так, Питер Крауч в 2006 году удостоился Hyundai Santa Fe просто за вызов в сборную Англии. В Hyundai решили, что даже при росте 201 сантиметр ему там будет комфортно. Дарили автомобили и нашим игрокам. В 2002-м, несмотря на невыход из группового этапа, Дмитрий Сычев за гол в ворота Туниса и Виктор Анопко за 100-й матч за сборную получили Porsche Boxster. Правда, позже признались, что налог за обладание таким подарком высоковат. В общем, у футбольных наград разное достоинство, но одна общая черта. Они всегда запоминаются. Это самая футбольная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артро». Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе «Арсил Артро» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. «Арсил Артро» – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите «Арсил Артро» бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: себя сделал первую наколку.
1: Только для меня.
2: Только для вас. Каждый вторник, среду и четверг на радио «Шансон» вечернее шоу «Городские встречи». Постоянные наши радиослушатели это знают. Но все дело в том, что сегодня мой соведущий этих самых городских встреч не в городе Москва. Встреча наша с вами посему переносится на день завтрашний в командировке. Роман Шахов. Да, так бывает. Но я, Ирина Сотникова, здесь. Мы с вами вместе переходим в новый час на «Шансоне». Но прежде послушаем Максима Олейникова.

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме запретили выдавать российское гражданство мигрантам с любой судимостью. Это также касается тех, кто хочет получить разрешение на временное проживание и вид на жительство. Как сообщает РИА Новости, иностранцы, достигшие 14-летнего возраста, будут обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в родной стране не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления на РВП и ВНЖ в России. При этом переходный период предусмотрен для украинцев. Они могут не предъявлять справку об отсутствии судимости в течение 2 лет. Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз подкарантинной продукции 5 узбекских экспортеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ограничение коснулся компаний, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров составляет белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие культуры. В ведомстве пояснили, что решение принято из-за участившихся случаев выявления карантинных объектов. Меры направлены на обеспечение продовольственной безопасности и фитосанитарного благополучия территории страны. В столице завершена проходка тоннелей между станциями метро «Щелковская» и «Гальянова». Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что теперь начнутся строительство новой станции и обустройство инженерных систем. Конечная Гальянова будет находиться вдоль Уссурийской улицы на пересечении Сахалинской и Хабаровской. Запуск станции поспособствует улучшению транспортного обслуживания района с населением свыше 160 тысяч человек. Ожидается, что пассажиропоток составит 28 тысяч человек в сутки. Работы планируется завершить в 2028 году. Курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки, евро стоит 89 рублей 55 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Ну, рановато, наверное, все-таки нам с вами пока до уровня Григория Лепса, до выходных как-никак целых 3 рабочих дня, пока вторник, но и он уже подходит к завершению, до официального закрытия рабочих компьютеров всего час, 17:06, точное столичное. Я предлагаю вам наполнить его прекрасными исполнителями на шансоне, чтобы он быстрее пролетел, да и просто для хорошего настроения. У нас впереди ожидается Александр Ягья, творческий дуэт Артур Руденко и Виктория Олешко будут здесь на шансоне. Но прямо сейчас Валерий Залкин. Можно немного подвигаться, потанцевать. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну а для нас с вами, дорогие мои, откроются двери московского клуба «Правда» 26 июля. Именно там пройдет концерт Вани Лисицына, причем это будет музыкальный вечер на свежем воздухе. Можно любоваться невероятными столичными закатами. Будем танцевать, будем громко подпевать любимому артисту. Приходите, если вам уже исполнилось 12 лет. Все мы с вами знаем его хиты «Красный-красный», «Зеленые-зеленые». Будет еще множество песен. 26 июля, клуб «Правда», концерт Лисицына. Приходите.

коротких пиджаках мне предъявили государственные ксивы, и я с манжетами стальными на руках годков на пять простился с вольною Россией. Ах, не на ней.

По запросу «Москва-петушки» Всемирная паутина выдает и расписание электричек, и книгу. Но мы-то с вами, поклонники шансона, знаем, что это песня легендарной группы Михаила Танича «Лесоповал». Ну, для нас это вот так вот. Композиция была выпущена в 2003 году в составе альбома «Базара нет». Кстати, песня построена как раз-таки на сюжете поэмы Венедикта Ерофеева. Ну, а продолжит эфир уже другая история в исполнении Любови Успенской под названием «Тонкий лед». Музыки много, шансон один.

казалось бы, клубника, черешня, малина самая популярная в нашей стране, так думала я, но нет. Оказывается, есть другая статистика. Этим летом россияне из ягод чаще всего выбирают голубику, ежевику и малину. Согласно анализу предпочтений ягод за июнь 26 года, вот по сравнению с таким же периодом прошлого года, продажи голубики выросли в 2,5 раза, ежевики почти на 100%, а малины всего на 30%. Вот так.

0: на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Согласно документу, учителям предоставляется бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств, а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанных с педагогической деятельностью и трудовыми правами. При наличии не менее 25 лет педагогического стажа учителям будут присваивать звание «ветеран труда». Указ не отменяет действующие меры поддержки педагогов. Новые гарантии предоставляют дополнительно и не должны приводить к снижению уровня уже существующей помощи. Двоих мужчин задержали при пересечении границы. В Финляндии расследуют возможное незаконное пересечение госграницы двумя мужчинами, прибывшими со стороны России. Инцидент произошел в субботу на территории муниципалитета Суомасалми, граничащего с Кальвальским районом, пишет общественная служба новостей. По предварительной информации, мужчины пересекли границу вне установленного пункта пропуска. После того, как их обнаружили финские пограничники, оба заявили о намерении получить убежище в стране. Гражданство мужчин, их возраст, маршрут передвижения и причины, по которым они решили перейти границу незаконно, не раскрываются. Также пока не сообщается, были ли они задержаны под стражу или помещены в центр для просителей убежища. Проверку обстоятельств произошедшего проводит пограничная служба региона Кайну. В рамках расследования финские пограничники сотрудничают с российскими коллегами из Калевальского района. Показания счетчиков просят повторить. В работе сотового оператора по передаче и приему показаний по холодной и горячей воде произошел технический сбой. Это касается управляющих организаций Укайн-Код, Управдом Костомукша, Квадра, ТСЖ Интер-24 и МУП-ЦНР. Жители города просят продублировать показания приборов учета, переданные с 8 по 20 июля. Показания принимаются по 23 июля включительно по номеру, по которому обычно направляют показания данных счетчиков. Экомобиль снова в пути. В субботу у жителей города появится еще одна возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, готовится к новому рейсу. 25 июля с 17 до 19 машина будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так оно займет гораздо меньше места. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон +7 995 554 74 18. Сегодня в Костомукши переменная облачность, без осадков. Температура воздуха до +15 градусов. Ветер порывами до 8 метров в секунду.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Красивая история в исполнении Владимира Чернякова и Оксаны Орловой открыла очередной час на шансоне. В столице 18 часов и 6 минут. Официально рабочий день окончен, да? Все. И я, Ирина Сотникова, предлагаю вам разделить сегодняшний вечер с любимыми артистами шансона. И вечер, и неделю, и все лето. Алексей Петрухин и Анна Семенович в продолжении эфира. Всем доброго вечера.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

положил коньяк и закрутилась. Колеса в такт стучат, дорожный разговор. Он так красиво врал, хотя был просто

Песня «Дорожный роман» в исполнении Кати Огонюк на шансоне. Не только романы случаются в дороге, но и заторы, и пробки. Да, всякое бывает. На ростовском участке М4 Дон, исторически являющимся ключевым транзитным хабом для всего южного направления, на отрезке почти в 100 километров развернута масштабная реконструкция с расширением полотна аж до 6 полос. Проект этот призван стратегически разгрузить потоки, качественно повысить уровень безопасности, и мы все понимаем, что это создает, конечно, дополнительную напряженность. Реконструкция, помноженная на огромный рост трафика и банальную усталость водителей, она требует от всех участников движения повышенной бдительности. Поэтому берегите себя, слушайте шансон в пути. Всем, кто сейчас двигается в сторону моря, я пожелаю легкой дороги, ни гвоздя, ни жезла.

0: «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Колые Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921 700 6804 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Всем известные трудности с добычей топлива на АЗС превратили газобаллонное оборудование в настоящий хит сезона. Сервисы забиты заявками, а баллоны стали дефицитом. В некоторых сервисах по установке оборудования очередь расписана до 2027 года. Это неудивительно. Газ существенно дешевле бензина, а километр пробега выходит в 2,5-3 раза бюджетнее. Окупаемость установки оборудования от года до 2 лет, а если машина с заводским ГБО, то и того быстрее. Плюс в 36 регионах есть льготы по уплате транспортного налога на такие автомобили. Выглядит здорово, но, как говорится, есть нюансики. Для автомобилей существует 3 вида газа – пропан-бутан, метан и сжиженный метан, который предназначен только для большегрузов. Пропановое оборудование компактнее, баллон прячется в нишу запаски, установка дешевле, заправочных станций больше. Метан по цене доступнее пропана, но баллоны громоздкие, а заправочных станций меньше. Да и установка оборудования звучит вроде бы довольно просто, но для нее нужно разрешение ГАИ, прохождение техосмотра и получение нового СТС. И, кстати, не каждую машину можно перевести на газ. Современные моторы с непосредственным впрыском часто не дружат с таким топливом. Обслуживать газовое хозяйство несложно. Газовый фильтр необходимо менять, а баллон проверять на герметичность раз в 3 года. Учитывая стремительное подорожание оборудования, сложности с легализацией и прочие неудобства, возможно, проще дождаться нормализации ситуации с бензином. Благо, положительная динамика уже наметилась. Это самая сомнительная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: не сказать ничего.
1: За полярным кругом летом целый месяц снега нету. Радио «Шансон».

Евгений Григорьев на шансоне «Аэропорт». Прекрасно, когда есть возможность, чтобы кто-то встретил в аэропорту или на вокзале. У нас сейчас лето, сезон отпусков, и, конечно, всякое может случиться спутником, который первый раз попал в какой-либо город на незнакомую ветку. Опять же, можно сесть, все бывает. Поэтому простраивайте маршруты заранее. Я с каждым

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение выпустило списки литературы для школьных библиотек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что был подготовлен перечень произведений, которые внесены в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, литературы, рекомендованные для внеклассного чтения, а также произведений патриотической направленности от современных писателей. Книги помогут познакомить детей с наследием русской литературы, воспитать в них эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности. Туристический поезд в Карелию запустят по новому маршруту 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании. Маршрут впервые объединяет в одном туре главные жемчужины региона, между которыми обычно приходится добираться разными видами транспорта. В их числе Петрозаводск, Кижи, горный парк Рускеала. Это освобождает путешественников от логистических хлопот и позволяет за 2,5 дня увидеть максимальное количество достопримечательностей региона. Программа тура рассчитана с вечера пятницы до утра понедельника. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Курс доллара на завтра 78 рублей 55 копеек, евро стоит 89 рублей 76 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Взял он всех по трое, погнал бегом через тюремный двор. А у ворот на вышках со звездами мальчишки заучено проверили затвор.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой Маус оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще прерывисто

0: земли.
1: Жанровый шансон.
0: Вот такая история.
1: Да, такая вот история. В начале нового часа в исполнении заслуженного артиста России Михаила Шафутинского. Слова Александра Полярника, музыка Игоря Зубкова. Еще больше любимых песен в этом часе на волнах июльского шансона. Послушаем с вами дуэт Владимира Преснякова и Александра Иванова. Известная композиция «Зурбаган». Ну а прямо сейчас Владислав Медяник.
2: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой.

со врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Уверена, что многие из вас сейчас пританцовывали. А что нам может помешать в этот вторник вечера? Единственное, что это вторник и завтра рабочий день. Но вот зато всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» пройдет в субботу, 14 ноября в Лайф-арене. И вот там можно потанцевать от души и подпеть любимым артистам. Это для тех, кто старше 12 лет. Информация, да? Имеем в виду. Специально для дискоменов и дисковуменов мы сделали самыми доступными билеты на танцпол. Так что все для вас. Заходите на наш сайт radioshanson.ru за билетами и за более подробной информацией.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 95 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Лето – это когда минимальное количество одежды позволяет максимально оценить внешность противоположного пола. Радио «Шансон».

отличие от Радара, я, конечно, другой не стану уже, так сказать, сформировавшаяся личность. А вот другая ведущая вас ожидает уже в следующем часе, буквально врывается в студию шансона Рита Виноградова. Ей слово, ей микрофон. Я же, Ирина Сотникова, прощаюсь с вами до завтра. Набирайте сил, вот чтобы все было хорошо, как у Михаила Задорина. Всем пока, чудесного вечера.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: МВД пообещало аннулировать штрафы за очередей на заправках. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Полиция начала задерживать перекупщиков топлива. В Ростовской области правоохранителем попался житель Краснодара. По сговору с операторами АЗС он скупил на территории региона тонну бензина для перепродажи на территории ДНР и ЛНР. Само по себе это не запрещено, но перевозить такие объемы топлива в обычном фургоне нельзя. Только на бензовозе и с оформлением специальных документов. Поэтому топливо и машину у перекупщика изъяли, а сотрудникам АЗС грозят штрафы за нарушение правил продажи топлива. МВД пообещало аннулировать штрафы из-за очередей на заправках. В автоматическом режиме система работать не будет. Если получили штраф, подавайте жалобу в подразделение ГИБДД, которое его выписало. Это можно сделать через госуслуги, заказным письмом или лично. В тексте четко поясните причины обращения. Желательно приложить доказательства. Например, запись видеорегистратора или чек с заправки. Жалобу рассмотрят в течение 10 дней. В том числе можно вернуть деньги за уже оплаченный штраф. Проезд по платным трассам

0: российского авто. Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Президент России подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Согласно документу, учителям предоставляется бесплатно

0: платный доступ к электронным образовательным ресурсам, созданным за счет бюджетных средств, а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанных с педагогической деятельностью и трудовыми правами. При наличии не менее 25 лет педагогического стажа учителям будут присваивать звание «ветеран труда». Указ не отменяет действующие меры поддержки педагогов. Новые гарантии предоставляют дополнительно и не должны приводить к снижению уровня уже существующей помощи. Двоих мужчин задержали при пересечении границы. В Финляндии расследуют возможное незаконное пересечение госграницы двумя мужчинами, прибывшими со стороны России. Инцидент произошел в субботу на территории муниципалитета Суомасалми, граничащего с Кальвальским районом, пишет общественная служба новостей. По предварительной информации, мужчины пересекли границу вне установленного пункта пропуска. После того, как их обнаружили финские пограничники, оба заявили о намерении получить убежище в стране. Гражданство мужчин, их возраст, маршрут передвижения и причины, по которым они решили перейти границу незаконно, не раскрываются. Также пока не сообщается, были ли они задержаны под стражу или помещены в центр для просителей убежища. Проверку обстоятельств произошедшего проводит пограничная служба региона Кайну. В рамках расследования финские пограничники сотрудничают с российскими коллегами из Калевальского района. Показания счетчиков просят повторить. В работе сотового оператора по передаче и приему показаний по холодной и горячей воде произошел технический сбой. Это касается управляющих организаций Укайн-Код, Управдом Костомукша, Квадра, ТСЖ Интер-24 и МУП-ЦНР. Жители города просят продублировать показания приборов учета, переданные с 8 по 20 июля. Показания принимаются по 23 июля включительно по номеру, по которому обычно направляют показания данных счетчиков. Экомобиль снова в пути. В субботу у жителей города появится еще одна возможность внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Экомобиль, который помогает грамотно собирать и вывозить вторсырье, готовится к новому рейсу. 25 июля с 17 до 19 машина будет ждать горожан на парковке возле магазина «Автолайн» на улице Парковой. В этот день примут пластиковые бутылки, а также пленку, макулатуру и картон. Экоактивисты призывают вторсырье очистить и максимально смять. Так оно займет гораздо меньше места. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, 12, телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукши переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 15 градусов. Ветер порывами до 8 метров в секунду.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

позитивный дуэт Анатолий Полотно и Федя Карманов желает доброго вечера. Присоединяюсь ко всем, кто на волне. Меня зовут Рита Виноградова. Летний вторник уверенно движется к своему финалу. План на вечер очень простой и понятный. Послушать любимую музыку, расслабиться, отдохнуть и, конечно, делать это в хорошей компании на радио «Шансон». Впереди послушаем Михаила Бублика, Александра Розенбаума, а прямо сейчас Акмаль и Григорий Лепс с песней «Шутка». А мы не шутим. Мы желаем вам отличного настроения здесь, на волне радио «Шансон».

Ночь моя темна, и день мой бел. Кто виноват, что ты одна в моей судьбе? Еще вчера я был другой. Я так скучаю по тебе.

0: не дать не взять.
1: А жители столицы уже не удивляются тому, что погода меняется буквально в секунду, но прогнозы синоптиков никак не должны влиять на наш настрой. А то, что действительно влияет, это, конечно, музыкальное сопровождение, поэтому вы сделали правильный выбор здесь, на радио «Шансон», в этот прекрасный вечер.
2: Не хочу я курить по утрам, чтоб взахлеб не душиться кашлем и не

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Геленджик!
1: Отпускная жаркая песня «Геленджик» от Виталия Аксенова. Кстати, а вы спланировали отпуск? Вот я считаю, что летом мы не имеем права страдать. Даже если вы не едете куда-то на море, то есть миллион возможностей наслаждаться этим чудесным временем года здесь и сейчас, и, конечно, на радио «Шансон». С хорошей музыкой.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

болеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

душе не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Я тебя люблю.
1: Ирина Круг добавляет романтики в этот вечер. А как продлить лето? Я вам сейчас расскажу. Конечно, поехать с нами в Турцию с 24 по 30 октября, еще и на Средиземное море. Гарантируем счастливые дни, яркие, незабываемые эмоции. И, конечно, приглашаем вас на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Пелек». Для вас выступят любимые артисты: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, самые любимые и дорогие, и другие молодые артисты. Давайте отправимся по волнам любимых песен вместе.
2: Ветер

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрого дня на волнах хорошего настроения. Вас приветствует Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

от которой у телефонных мошенников сейчас будет буквально дымиться гарнитура. Вы только вдумайтесь. За полгода киберпреступлений в России стало меньше почти на 120 тысяч. В общем, минус 30%. Система «Антифрод» теперь работает в связке с банками и операторами круче, чем супергеройский тимбилдинг. А мы с вами теперь можем официально включить самозапрет на кредиты и навсегда заблокировать надоедливые массовые звонки. Так что теперь единственный, кто будет пытаться вывести вас на эмоции и выпросить ваше внимание, это я, ваш ведущий. Оформляйте самозащиту, не верьте внезапным службам безопасности банков. И помните, единственный код, который вы должны кому-то диктовать, это код от Wi-Fi на вашей тусовке. Не переключайтесь, уровень безопасности повышен, и мы продолжаем движение.

У каждого человека есть мечта. Маленькая, да существует. Так мы устроены, что всегда о чем-то мечтаем. Как в школе, когда задумался, все говорили: «Опять ворон считаешь?» Или снова размечтался. Создавай свою реальность самостоятельно, под музыку на любимой волне. Мечты сбываются.

0: «Реальный шансон».
1: От музыкальных ритмов к психологическим. Половину времени своего бодрствования мы проводим почти в автоматическом режиме. Привычки — это один из способов мозга сэкономить энергию. Избавиться от привычки сложнее, чем вы думали. Одна краеугольная привычка может изменить все.

Тем временем ученые нашли лучшую методику борьбы с гневом. Люди реагируют на стресс по-разному. Кто-то испытывает тревогу, есть те, кто заедают проблемы, а кто-то вспыхивает и испытывает гнев. Последнее смогли решить специалисты из университета Нагои. Выяснилось, что выражение недовольства в письменном виде значительно снижает уровень стресса и гнева. Люди быстрее успокаивались и снова становились работоспособными.

0: Друзья, у меня для вас новость, от которой становится тепло и вкусно. Росстат опубликовал официальные данные. Шоколад в России дешевеет уже 6-й месяц подряд. Да, с января по июнь килограмм этого маленького счастья подешевел почти на 2%. С 1554 рублей до 1528. Эксперты объясняют это тем, что цены на какао-бобы в мире наконец-то выдохнули и пришли в норму. А наша розница, хоть и с небольшой задержкой, но уже радует ценниками. Так что, дамы и господа, это не просто сухая статистика, а официальный знак вселенной – сделать перерыв на любимую шоколадку. Хватайте сладенькое, заряжайтесь настроением и оставайтесь с нами, ведь дальше в эфире будет только интереснее.
1: Если в доме у вас очень скучно порой, если хочется плакать и спать, значит, грустный живет за стеной домовой. Это ясно, как 5-5. Он не стукнет в окно, не залезет под стол, не рассыплет на кухне крупу, и следами его не истопчется пол. Вы спросите меня, почему? А потому что он не любит хмурости, не любит скучности, и в грустный дом он просто не войдет. Зато он любит сладкий.

летать можно в нем без помех. Если варится суп на большую семью, если блюдечко есть для кота, если вы очень любите маму свою, вы спросите меня, что тогда? А тогда, тогда не

0: «Реальный шансон».
1: Заметил такую тенденцию: когда наступает теплое время года, пешеходы часто забывают о безопасности и выходят на дороги. Будем благоразумными. Соблюдение ПДД обезопасит вашу жизнь.
2: Я с тобой в последний раз танцую

тут россияне назвали качество идеального руководителя. Идеальный начальник – это человек в возрасте от 45 до 54 лет, у которого есть семья и дети. Среди важных качеств люди называли умение мотивировать команду, стратегическое мышление, ответственность и эмпатию. А вот жесткость и смелость считают наименее значимыми. Более всего доверие у сотрудников вызывают строгие, но поддерживающие начальники. Главным ред-флагом для работников остаются манипуляции.

Музыка скоро вернется, а мы поговорим о психологии. Интересная история, когда все неудачи ты списываешь на проделки судьбы, а достижения приписываешь себе. Понятное дело, что его величество случай никого не обходит вниманием. Главное быть к этому готовым. Спросите, каким образом? Хороший вопрос. Случайности бывают самыми разными. Под любимые ритмы, на дорогой сердцу волне.

0: Аня!
1: Реальный шансон.
2: Друзья, на связи ваша любимая волна и новости, от которых у вашего кота заурчит мотор, а у собачки завиляет хвост. Готовьте шлейки и любимые игрушки, потому что в России стало на 50% больше отелей и кафе, куда пускают с животными. Да, ваш пушистый диктатор теперь может официально сопровождать вас везде. От стойки регистрации до столика у окна. Статистика не врет. 30% из нас уже путешествуют с хвостатыми штурманами, а 22% ходят с ними в кафе. И снова вишенка на торте. Готовится специальный ГОСТ для ресторанов с питомцами. То есть скоро ваш песик сможет не только грустно смотреть на вашу картошку фри, а законно требовать свою порцию по государственному стандарту. Так что пакуйте поводки и миски, мы идем покорять этот пушистый мир. Ну а пока будем ждать следующий трек, он уже одобрен вашим питомцам на 5 из 5 лап.

тобою, милая, годы не разлучим. Я к тебе, любимая, прикипел навек. Мне с тобою день и час, даже миг не скучен. Ты мой самый ласковый, в

Я с тобою, милая, в омут с головою. Я к тебе, любимая, хоть на край земли. Мне все время хочется пить любовь с тобою и любовью этой душу веселить. Все букеты мира из красивых роз

все познается в сравнении. Вот как с годами становиться лучше? Большой-большой вопрос. Постараемся ответить на эту загадку под любимые хиты на дорогой сердцу волне.

и без денег. Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

произнесла довольно внятно «Вау-вау». Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу, мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает

Музыка скоро вернется. А пока мысли вслух. Проговаривать или пропевать прописные истины – дело неблагодарное. Из серии «В школе ты должен хорошо учиться», «На работе должен исправно трудиться», «А в выходные отсыпаться и отдыхать». Мозг устает от этих сценариев и стандартов. Хочется избавиться от рамок и общепринятых норм. Стройте самостоятельно свой день и свою жизнь.

0: «Реальный шансон».
1: Сезоны меняются 4 раза в год, поэтому если в отношениях лето, то рано или поздно наступит осень, зима и, надеюсь, весна. После самого долгожданного времени года придет унылая пора, а чай очарование. Потом мороз и солнце – день чудесный. Даже в самые сложные моменты мы находим причины не унывать и находить что-то новое в своей второй половинке. Все по классике.

Любимые мелодии могут вдохновить на занятия спортом. Правильно, продолжаем тренировочный сезон. Фитнес-тренер и физиолог Никита Скрипник рассказал, как правильно начать бегать новичкам и кому противопоказан бег. По словам специалиста, начинающим нежелательно резко заходить в тренировки без поддержки наставника, поскольку могут возникнуть проблемы со здоровьем. Коуч объяснит технику бега и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам. Новичкам необходимо подобрать подходящую обувь и поставить технику бега. При этом важно учитывать состояние организма, включая связку сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

0: Дорогие слушатели, благодарю вас за компанию. Моя смена подошла к своему логическому хэппи-энду. Далее в ответе за хорошее настроение мои коллеги. Они знают толк в музыкальных хитах. До скорого и чао-какао!
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон». Для лиц старше 18 лет –

А в час приветов пришло сообщение, которое, конечно, я не могу не зачитать от Вероники. Сегодня у моей мамы Екатерины Владимировны день рождения. Хочу сказать ей: мамочка, ты у меня самая лучшая. Спасибо за твою заботу и за то, что всегда рядом. Пусть этот день будет самым счастливым. А мы желаем тоже счастливого вечера. И меня зовут Рита Виноградова. Кстати, знаете, есть вечера, когда хочется тишины, а есть такие, когда хочется веселья, танцев, подпевать каждой песне. Мы всегда поддержим вас в любом случае. Конечно, радио «Шансон» желает вам отличного завершения вторника.

Женщина идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: ее глаза два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам и знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Шангабая Умбае. Как здорово, что есть такие мероприятия, которые делают нас счастливыми. Приглашаем вас, ваших друзей и всех-всех-всех наших радиослушателей на всенародную танцплощадку «Эх» разгуляет 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные билеты на жаркий танцпол. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, еще и танцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+, а прямо сейчас послушаем группу «Любэ».

А как же важно каждому из нас, чтобы рядом был человек, готовый помочь, утешить и в ночи сказать «я приду». Ну и, конечно, поговорить, помолчать, вопреки тому, что у него тоже есть планы и дела. Это бесценно, и пусть у каждого из вас будет как можно больше надежных и дорогих сердцу людей. В ближайшее время услышим Стаса Михайлова, Султана Лагучева, а прямо сейчас в эфире легендам маэстро Вилли Токарев.

0: А ученые давно сделали вывод о том, что любимая музыка помогает расслабиться и снижает уровень стресса. Как можно меньше переживаний вам, дорогие радиослушатели. А радио «Шансон», конечно, старается для вас. Если вы работаете, отличной ночной смены. Всем, кто в пути, доброй дороги. В этот вечер вторника в студии была Рита Виноградова. Спасибо, что вы рядом. Услышимся. Пока-пока.
1: Белым снегом на граните.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0.

Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит.

не тот, а ты не та. Сердце рвется, да не выпустишь с руки. И эту встречу повторить нам не выпадет. Сгорел и наш соломенный, соломенный, соломенный шалаш. Соломенный, соломенный, соломенный шалаш. Станет больше одиноких птиц, но ты не трусь. Мне на север, тебе на юг, но ты звони. Из бокала твоего я выпью грусть, остальное на прощанье урони.

соломенный, соломенный шалаш, соломенный, соломенный, соломенный.

открытая тема бардов, поэтов и тихо помешанных, верящих, что за дождем непременно солнце воскреснет над душами грешными.

глаза. Может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел я.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

сколько слухов наши уши поражает, сколько сплетен разъедает словно моль. Например, ходят слухи, быть-то все подорожает абсолютно, особенно поваренная соль. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Слушай, слышал, под землей город строить? А, говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно. Навсегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. А вы знаете, Мамыкина снимает за разврат его, за пьянство, за дебеж. И, кстати, вашего соседа забирают негодяя.

вчерась траншею рыли, так откопали две коньячные струи. Говорят, шпионы воду отравили самогоном, ну а хлеб теперь из рыбной чешуи. И словно мусь тут и там ходят слухи по домам, а безумные старухи их разносят.

закаленный во многих заварухах. Слухи ширятся, не ведая преград. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Но словно муть тут и там, ходят слухи по домам.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи. Знаю сам, я во всем виноват, не окликнул тебя, не догнал. Нужных слов я тогда не знал.

В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке с военных дней лежит платочек синенький из шелка. Платок не моден тот, плеть времени не пощадила. Жених придет вот-вот.

Калифорнии полиции пьяным за рулем. Упаси Господь попасться. И все же угораздило меня нарваться. Пожалел меня, он отпустил, а запах был. Я со страху все слова английские забыл. Сзади фары красные да синие, да по глазам так шибко. Объясняться мне пришлось с ним по-английски, да с ошибками. Занесла меня судьба к другому.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

рассвета дом. Лодочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь. Звезды над нами горят.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Заливали каток из ленты, мотали на клюшки в медвежьи.

себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D.

0: начнется в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: или не талия, только тверже стали я. Говорю, Наталья, а чё ты, как фекалия?
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.